на фанил туфин, нимляй не вен туфин му, кама покуру сунгу меу кальюнгу, куэса сунгу, ке ватони ли фраки суам, румельче вон ги кремену руме, кимео кам, уэша уэлу инче, инхаи.